0: Так, ты бушен хану хай, кивил хабика, шалкама панда, FM ученте, оконайте у нору панда, парикай. Рынг-шрынг ни кок но шалай тонгу, пьяба рынг-шрынг ни шой-шой кок ман, тини ни ожорау хункай. Танги тэбочан бужина ни нангкок абуно шалай тонгу. Хункай, рынг-шрынг шыган гобо шака, чын шинани тэй поринани рынгма башими такия, пья, о сэнсарно бужинани. Чини чынно китинги тамунги тон, абуно шайманани тэй шыннани. Думун, абурокно чын шыннани рынгхай шика хункай. Афурсе шой-шой шырынгмун. Шой жагаво галаю. Падингай. Джефру чын поринани рынго або шимунни догламно фьогирво. Пья. Чын джефру буживо. Хинкай. Афру чынно ад догламни. Чаби. Мано чын абно фьогинай шамунго тэпанани. Шырынмун, нэн аңно коранг рыво. Шырынмун кайша чини лангмано хамринани коранг. Парикай, чын амшыгбайна? Тини хайну хай ожарао кырынг лашинай. Хэлло?
1: Хэлло? Фунгхам, мэдам.
0: Фунгхам, фунгхам, ламшыго сагради.
1: Ага.
0: И? Чын тини рынг-шырынг ни кок шалай тонго тини там нинкай тини хайун рынг-шырынг шалбок лайо ба. Тэй рынг-шырынг мани шой-шой тини ни ожарао омхай компьютер ни жуго рынг-шырынг мани шина ни рынг мани тэй порина рынг ма башими дэ такна. Ау, кокдук то чой танка пьяба зэнг тиша кырынг лайне тэй корок сабай. Hello.
1: Фунгхам, мадам.
0: Фунгхам, фунгхам. Лам шого.
1: Ау, фунгхам бай.
0: Ау.
1: Тини инге хайун литерати амати шалай тонг.
0: И.
1: Ау. Ага макалага.
0: Хайун литераси но тина шалай тонг. Пя, рынг шырынг мани або литераси хин мани або шина тэй порина рынг ма бай дэ такна. Классрум жараси ми дэ такна. Хэгэ абуны слай пана дэ гуд абу гуджук абуны мининг ынна абуны шалай дэ мута.
1: Ау. Алай нанг мани нун. Дуан, зэ бучи мани тайн дайтам сауан дунга зам.
0: Ии.
1: Окэ абуну. Рэнг, сэрэнг. Абу то классу мо сими бакрэй тунган кожа.
0: Ии.
1: Сэкан ма салай.
0: Ии.
1: Рэнг мани абу так лэй абу.
0: Ии.
1: Абу. Пай суги атако. Або пай, пай мари кари абуни. Абуно ти асангу сирим ганай сини. Або Рам Кришна саламата. Нке рынг мани абу бай сын тамун абу се пуза сай малай.
0: Абуно.
1: Рынг хан дэ тамун ба рынг то сайн чон. Сини self confidence барио. Сын кахам ханья хио. We were talking jack money. I'm going to go to talk jack money. Mokol, yeah. Mokol, open Mokol Korean and talk jack money.
0: I know.
1: Get in the beginning of the table, cool songs got to me. Monaco to Sao. Monaco to someone in Belay, it's no cobbly to me. Or in me, or her chin can pay my young. I've got a frame on me to touch in it. Literacy for people, the planet, and prosperity.